0: батюшка Рюмочку выпивать? Наши молодые кадаря, наши молодые. Вот оно, они хотят домишком жить,
1: домишком приварить.
0: На углу